ашиги дайшчога тупо. И дамикримшта тупо. Мачи и туманшти аши нохкичиги дайшчога тупо. Нхамой. Нанишипо. Нанишико потони токшка. CJWE мухкинстис.